0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 20-22 выше 0, в Могилеве и Минске от 15 до 17 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 20-22 выше ноля, в Могилеве и Минске от 15 до 17 градусов тепла. По всей территории страны без существенных

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 20-22 выше нуля, в Могилеве и Минске от 15 до 17 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 20-22 выше нуля, в Могилеве и Минске от 15 до 17 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 20-22 выше нуля, в Могилеве и Минске от 15 до 17 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 20-22 выше ноля, в Могилеве и Минске от 15 до 17 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 20-22 выше нуля, в Могилеве и Минске от 15 до 17 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 20-22 выше нуля, в Могилеве и Минске от 15 до 17 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 20-22 выше нуля, в Могилеве и Минске от 15 до 17 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 20-22 выше 0, в Могилеве и Минске от 15 до 17 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 20-22 выше нуля, в Могилеве и Минске от 15 до 17 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 20-22 выше ноля, в Могилеве и Минске от 15 до 17 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 20-22 выше нуля, в Могилеве и Минске от 15 до 17 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Радио твоего дня.

минувшую пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций участников заседания Евразийского межправительственного совета в Минске поддержал заявление президента России на Валдае, что мир находится на изломе. В своей речи на пленарной сессии 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что мир подошел к решающему поворотному моменту развития, а человечество вошло в абсолютно новую реальность. Александр Лукашенко поддержал эту точку зрения и подчеркнул, что сейчас даже трудно оценить, насколько серьезный этот излом. Главы правительств стран ЕАЭС на заседании Межправительственного совета 2 октября в Минске одобрили доклад о создании и развитии транспортной инфраструктуры на территориях государств-членов Союза в направлениях Восток-Запад и Север-Юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. В ЕЭК констатировали, что государствами-членами Союза активно реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Для координации этих усилий действует комплексный план развития евразийских транспортных коридоров. Сформированы целевые показатели развития, разработаны минимальные требования, подготовлены паспорта евразийских коридоров. 1-2 октября в Минске прошел 9-й съезд учителей и работников образования государств-участников СНГ. Главная тема масштабного форума – интеграционные процессы в сфере образования государств-участников Содружества в условиях современных вызовов. В ходе мероприятия представители делегаций из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана ознакомились с выставкой «Научно-технические достижения обучающихся в Беларуси». В течение 2 дней участники съезда участвовали в профессиональных диалогах, профильных секциях, а также дискуссиях на тематических площадках и мастер-классах. В Тбилиси открылся еще один магазин белорусских продуктов питания сети «Белорусский дом». В открытии магазина приняла участие парламентская делегация Беларуси во главе с членом Президиума Совета Республики, председателем Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Михаилом Русым, а также посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук. Участники ознакомились с ассортиментом представленных в магазине белорусских продовольственных товаров. Сеть магазинов белорусских продуктов «Белорусский дом» создана в 2019 году. За 7 лет открыто 22 магазина в городах Тбилиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Кутаиси, Гори. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,51 за 100 российских рублей и 4 рубля 55 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 7, в Гродно плюс 9, в Гомеле плюс 8, в Могилеве и Витебске 10 выше 0, в Минске 11 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 20-22 выше 0, в Могилеве и Минске от 15 до 17 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

0: stupid.
1: Ты слушаешь Альфа-Радио.
2: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
1: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
1: Заходи на сайт Альфа-радио.бай. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше что?
2: Ну что? Взял удочку и на 2 недели. Наверное, аккумулятор разряжен.
1: Наверное? Ты говорил, что понимаешь в автомобиле.
2: Ой, ничего. У меня есть страховка «Технический ассистанс» от «Белгосстраха». Приедут и запустят.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин, спустило колесо или сел аккумулятор, «Технический ассистанс» от «Белгосстраха» решит ваши проблемы. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли. Себе тоже такую куплю. А то как-то колесо менял целый час.
4: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил педагогических работников с профессиональным праздником – Днем Учителя. «Ваша работа – одна из самых сложных и ответственных, и я искренне признателен каждому, для кого она стала делом всей жизни», – говорится в поздравлении. «Именно сегодня, в эпоху цифровой трансформации, ваш труд как никогда ценен. Ни один алгоритм не способен заменить человеческого участия, мудрого совета, душевной теплоты и поддержки, которая так же, как и знания, очень нужны ученикам». Александр Лукашенко пожелал педагогическим работникам крепкого здоровья, счастья и душевных сил. «Пусть каждый урок находит живой отклик у ваших учеников, а их успехи дарят чувство радости и подтверждают верность выбранной стези», добавил президент. Искусственный интеллект должен стать инструментом роста производительности в ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Страны ЕАЭС уже обозначили общую позицию по ответственному развитию искусственного интеллекта. Следующий шаг – перейти к промышленным пилотам. Наиболее перспективно использовать ИИ там, где эффект можно измерить – в контроле качества, прогнозировании состояния оборудования, оптимизации производственных режимов, управлении запасами и энергопотреблении, сказал Александр Турчин. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин принял участие в наблюдении за финальным этапом розыгрыша практических действий стратегического командно-штабного учения «Центр-2026», который состоялся на одном из полигонов в России. Перед финальным розыгрышем Виктор Хренин посетил командный пункт коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, пообщался с белорусскими офицерами, ознакомился с образцами вооружения, военной и специальной техники. За слаженными действиями союзных войск также лично наблюдали президент Российской Федерации Владимир Путин и министр обороны России Андрей Белоусов. Российский лидер подчеркнул, что главной целью учений является отработка навыков отражения внешней угрозы. Учителем года в Беларуси стал учитель математики средней школы номер 5 Смолевичей Денис Дубаневич. Имя лучшего педагога страны назвали в Минске во Дворце Республики на торжественном мероприятии, посвященном Дню Учителя. Денис Дубаневич стал обладателем большого хрустального журавля и автомобиля «Джили» от президента Беларуси. На счету учителя математики обладатели дипломов заключительного этапа Республиканской Олимпиады, победители различных областных, республиканских, международных научно-практических конференций, а также 3 стобальника на централизованном экзамене и централизованном тестировании. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 1 копейка, 3.51 за 100 российских рублей и 4 рубля 55 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 7, в Гродно плюс 9, в Гомеле плюс 8, в Могилеве и Витебске 10 выше 0, в Минске 11 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 20-22 выше 0, в Могилеве и Минске от 15 до 17 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.
1: Адам!

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Радио Победа. Бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
3: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
4: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: You know what? Not even God can stop.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше? Что она?
2: Она оказалась такой... Наверное, лопнуло колесо.
1: Я так и знала! Теперь нас съест медведь!
2: Не съест, не бойся. У меня есть страховка. Технический ассистанс от Белгостраха. Приедут и поменяют нам колесо.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин или спустило колесо, технический ассистанс от Белгостраха решит ваши проблемы. Белгострах. Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли.
2: Расскажу мужу.
1: А то он как-то проколотое колесо 3 часа менял.
4: Александр Лукашенко призывает страны Евразийского экономического союза сохранять приверженность общему рынку, значительную часть которого составляет российский рынок. Об этом глава государства заявил в минувшую пятницу на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета. Александр Лукашенко рассказал, как в одном из разговоров с президентом России упоминалась ситуация со сложной зимой в Узбекистане, когда этой стране нужны были дополнительные объемы природного газа, и решение было найдено при помощи России и Казахстана. Глава государства также акцентировал внимание на том, как сотрудничество и интеграция позволили Беларуси и России успешно выстоять перед лицом драконовских санкций, развивая кооперацию. Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в декабре в Москве. Об этом накануне заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакыджан Сагынтаев по итогам заседания Евразийского межправсовета в Минске. Бакыджан Сагынтаев отметил, что был рассмотрен ряд значимых вопросов, прежде всего торговля, таможенное администрирование, транспортная инфраструктура, промышленное сотрудничество, формирование общих энергетических рынков, развитие агропромышленного комплекса. Главам правительств доложено о состоянии взаимной торговли в ЕАЭС. Этот показатель в 2025 году вырос в 2 раза по сравнению с 2015. Одновременно в ЕАЭС продолжается работа по развитию кооперационных связей между производственными комплексами. Каков объем взаимных инвестиций Беларуси и России? В эфире телеканала «Первый информационный» рассказал посол Беларуси в России Юрий Селиверстов. Объем взаимных инвестиций порядка 5 миллиардов долларов, констатировал Юрий Селиверстов, добавив, что объем белорусских инвестиций не уступает российским. По крайней мере, по итогам за январь-июнь мы паритетны, сказал он. Даже где-то немножко опережаем вклад россиян. Говоря о том, какие вопросы важно решить до конца этого года на белорусско-российском треке, Юрий Селиверстов отметил, например, вопросы электронной цифровой подписи, вопросы доступа перевозчиков, отработка системы SPOT. Это система подтверждения ожидания товаров. День открытых дверей для абитуриентов пройдет 17 октября в Белорусском государственном университете пищевых и химических технологий, город Могилев. Администрация университета и представители приемной комиссии расскажут о специальностях, особенностях и нововведениях вступительной кампании. Также запланирована презентация факультетов и кафедр. Абитуриенты смогут пообщаться с представителями организации заказчиков кадров, в том числе обсудить вопросы целевой подготовки. Участники получат информационные материалы и смогут сделать памятные фото. Мероприятие начнется в 10:30 в учебном корпусе университета по проспекту Шмидта, 3. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,51 за 100 российских рублей и 4 рубля 55 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 14, в Могилеве плюс 12, в Витебске и Бресте 11 выше 0, в Гродно и Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 20-22 выше 0, в Могилеве и Минске от 15 до 17 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей. И Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Александр Лукашенко благодарен своему американскому коллеге Дональду Трампу за то, что он до предела обнажил политику Запада. Об этом президент заявил в минувшую пятницу на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета. Александр Лукашенко отметил: «Он не прячется за какими-то дипломатическими формулировками, а мы увидели реальное лицо западной политики, западной дипломатии и прежде всего США», — сказал президент. Он напомнил, что называл себя трампистом, поддерживая кандидатуру Дональда Трампа на последних выборах в США, но при этом и всегда открыто, в том числе ведя переговоры с американской делегацией, критикует те или иные действия нынешнего президента США, прямо заявляет о своей позиции. На территории России завершилась активная фаза командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026», специальных учений «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Слаженные действия всех компонентов КСОР ОДКБ были продемонстрированы на полигоне Чебаркульский во время проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. Особенности учений – широкое применение разнотипных БПЛА и робототехнических комплексов, а также отработка практических действий войск с учетом опыта проведения специальной военной операции. Как отметил на церемонии закрытия учений генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ все более обостряется, расширяются зоны нестабильности и повышается конфликтный потенциал в приграничных регионах. Все учебно-боевые задачи выполнены в полном объеме, командиры и штабы продемонстрировали высокие практические навыки и умения. Есть все предпосылки для превышения объема товарооборота Беларуси и России прошлого года. Об этом в эфире телеканала «Первый информационный» рассказал посол Беларуси в России Юрий Селиверстов. Отвечая на вопрос о том, как в этом году складываются белорусско-российские отношения, Юрий Селиверстов отметил: они достаточно интенсивные. Порядка 27 делегаций побывали в Беларуси, их возглавляли руководители регионов Российской Федерации. На уровне заместителя главы еще 42 делегации. Больше 20 визитов министров либо официальных представительств российских регионов. Посол обратил внимание, что идет деловая работа, без которой невозможна глубокая кооперация, на которую нацеливают правительство и президент. Фонд социальной защиты населения расширит взаимодействие с учреждениями здравоохранения, работодателями и сможет использовать электронные больничные для назначения соответствующих пособий работникам, в том числе женщинам по беременности и родам. Как сообщили в Минтруда, подписанный 1 октября президентом Беларуси указ о вопросах социального страхования расширяет возможности электронного взаимодействия ФСЗН с системой здравоохранения и работодателями. Отмечу также, что Фонду социальной защиты населения предоставляется право работать со сведениями, составляющими врачебную тайну, без согласия получателя пособия. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,51 за 100 российских рублей и 4 рубля 55 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 14, в Гомеле плюс 16, в Витебске 12 выше 0, в Гродно, Могилеве и Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 20-22 выше 0, в Могилеве и Минске от 15 до 17 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей. Альфа-Радио.

Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций, участников заседания Евразийского межправительственного совета, высказался об общей истории бывших советских республик. «Мы ваши друзья», — сказал глава государства, — «и вы можете на нас рассчитывать. Даже в самые сложные времена, даже тогда, когда нам, может быть, не очень выгодно. Но вы знаете, что здесь ваши люди, ваши друзья», — обратился Александр Лукашенко к участникам встречи. Глава государства подчеркнул, в Беларуси помнят, что в годы Великой Отечественной войны республику защищали жители тех государств, которые сегодня входят в состав Евразийского экономического союза. Имена героев увековечены в названиях площадей и улиц белорусских городов. Ближайшая задача для Беларуси и Никарагуа, помимо торговли инвестиционными товарами, развивать сотрудничество в части потребительских и промежуточных товаров. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Александр Егоров после подписания в Минске контракта на поставку 247 машин скорой помощи МАЗа. Александр Егоров обратил внимание, что за последние годы линейка, поставляемая в Никарагуа техники, расширилась. Кроме МАЗа, активно работает на этом рынке «Амкадор». Напомню, Беларусь посетила делегация Никарагуа, реализацию совместных инфраструктурных проектов и развитие отношений по линии финансово-банковских учреждений обсудили в Нацбанке. В госавтоинспекции дали рекомендации по вождению в связи с неустойчивой осенней погодой. ГАИ настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными за рулем, особенно в утренние и вечерние часы. Во время движения запрещено отвлекаться от управления, пользоваться гаджетами. Все находящиеся в авто обязательно должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозиться в специальных удерживающих устройствах. Важно выбирать безопасную скорость, учитывая видимость и состояние проезжей части. При осадках и в тумане включать ближний свет фар, увеличивать дистанцию до движущихся впереди транспортных средств. Пожилым людям помогают с доставкой продуктов с сельскохозяйственных ярмарок. Как сообщили в Минском областном комитете БРСМ, молодежь активно включилась в инициативу помощи людям золотого возраста по всей стране. Так, например, в Минской области во время проведения осенних сельхозярмарок волонтеры движения БРСМ «Доброе сердце» помогают посетителям торговых площадок. Особое внимание уделяется пожилым гражданам, людям с инвалидностью и тем, кому необходима помощь при транспортировке покупок. В эти выходные работа волонтерских отрядов организована на сельскохозяйственных ярмарках в Борисове и Березино. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,51 за 100 российских рублей и 4 рубля 55 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 18, в Гродно плюс 16, в Гомеле плюс 17, в Могилеве плюс 15, в Витебске 13 выше нуля, в Минске 14 градусов тепла. Завтра в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше нуля, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Mission of the Groove.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Беларусь всегда будет привержена общему курсу с Россией, несмотря на некоторые особенности понимания конфликта в Украине. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций, участников заседания Евразийского межправительственного совета. Президент напомнил, что еще в первые дни конфликта в Украине прямо заявил о том, что Беларусь никогда не позволит стрелять в спину России. Чего бы мне ни стоило это заявление, мы будем с нашим братским народом, строя наше единое экономическое, политическое и прочее пространство. Я это оцениваю как наше общее отечество. От Бреста до Владивостока, констатировал Александр Лукашенко. О приоритетах работы Содружества независимых государств рассказал первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко на заседании Совета руководителей торгово-промышленных палат государств-участников СНГ в ходе второй международной промышленной выставки «Иннопром Беларусь» в Минске. Игорь Петришенко отметил, что экономики стран Содружества сохраняют тенденцию к росту, а в ряде государств показывают высокие темпы развития. По итогам прошлого года ВВП в целом по СНГ увеличился на 2%. При этом в Кыргызстане рост составил 11%, в Таджикистане – 8,5%. По мнению Игоря Петришенко, важным стабилизирующим фактором является функционирование зоны свободной торговли и снятие барьеров. Какие новые объекты здравоохранения появятся в Минске в следующем году, в эфире телеканала РТР «Беларусь» рассказал председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Первое – это новая инфекционная больница. В ней будет реализован принцип разделения потоков врачей и пациентов между собой, рассказал Юрий Горбич. Она рассчитана на то, что объем ее может увеличиться вдвое в течение суток. Кроме того, в начале следующего года откроется новая поликлиника онкодиспансера. Здание уже обрело формы. Планируем, что в феврале 2027 года она распахнет свои двери, отметил Юрий Горбич. Новый корпус возводится вблизи других корпусов центра и первой городской больницы. Фестиваль грузинской культуры прошел 3 октября в Минске на площадке возле Дворца спорта. В первой части праздника, названной «Судьба моя Беларусь», выступали представители национальных объединений и белорусские коллективы. А во второй, посвященной непосредственно Грузии, были танцы, песни, фрагменты фильмов о стране и специальные гости. На фестивале работал фудкорт с грузинской кухней, подворье для селфи, а также прошел мастер-класс по приготовлению национальных блюд. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 18, в Гродно плюс 16, в Гомеле плюс 17, в Могилеве плюс 15, в Витебске 13 выше 0, в Минске 14 градусов тепла. Завтра в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше 0, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Ты слушаешь Альфа-радио.

В минувшую пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций участников заседания Евразийского межправительственного совета в Минске поддержал заявление президента России на Валдае, что мир находится на изломе. В своей речи на пленарной сессии 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что мир подошел к решающему поворотному моменту развития, а человечество вошло в абсолютно новую реальность. Александр Лукашенко поддержал эту точку зрения и подчеркнул, что сейчас даже трудно оценить, насколько серьезный этот излом. Главы правительств стран ЕАЭС на заседании Межправительственного совета 2 октября в Минске одобрили доклад о создании и развитии транспортной инфраструктуры на территориях государств-членов Союза в направлениях Восток-Запад и Север-Юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. В ЕЭК констатировали, что государствами-членами Союза активно реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Для координации этих усилий действует комплексный план развития евразийских транспортных коридоров. Сформированы целевые показатели развития, разработаны минимальные требования, подготовлены паспорта евразийских коридоров. 1-2 октября в Минске прошел 9-й съезд учителей и работников образования государств-участников СНГ. Главная тема масштабного форума – интеграционные процессы в сфере образования государств-участников Содружества в условиях современных вызовов. В ходе мероприятия представители делегаций из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана ознакомились с выставкой «Научно-технические достижения обучающихся Беларуси». В течение 2 дней участники съезда участвовали в профессиональных диалогах, профильных секциях, а также дискуссиях на тематических площадках и мастер-классах. В Тбилиси открылся еще один магазин белорусских продуктов питания сети «Белорусский дом». В открытии магазина приняла участие парламентская делегация Беларуси во главе с членом Президиума Совета Республики, председателем Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Михаилом Русым, а также посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук. Участники ознакомились с ассортиментом представленных в магазине белорусских продовольственных товаров. Сеть магазинов белорусских продуктов «Белорусский дом» создана в 2019 году. За 7 лет открыто 22 магазина в городах Тбилиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Кутаиси, Гори. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 19, в Гродно и Могилеве плюс 16, в Гомеле 17 выше 0, в Витебске и Минске 14 градусов тепла. Завтра в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше 0, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, уважай.

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Videobel.by.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил педагогических работников с профессиональным праздником – Днем Учителя. Ваша работа – одна из самых сложных и ответственных, и я искренне признателен каждому, для кого она стала делом всей жизни, говорится в поздравлении. Именно сегодня, в эпоху цифровой трансформации, ваш труд как никогда ценен. Ни один алгоритм не способен заменить человеческого участия, мудрого совета, душевной теплоты и поддержки, которые, так же, как и знания, очень нужны ученикам. Александр Лукашенко пожелал педагогическим работникам крепкого здоровья, счастья и душевных сил. Пусть каждый урок находит живой отклик у ваших учеников, а их успехи дарят чувство радости и подтверждают верность выбранной стези, добавил президент. В Ганцевичах 2 октября открыли многофункциональный спортивный комплекс. В церемонии принял участие глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой. Он, в частности, отметил, что перед приездом в этот город разговаривал с президентом. И он поручил передать самые добрые и искренние слова приветствия, пожелания и поздравления с таким знаковым событием. Глава государства сказал, что это крепкий район, а Ганцевичи – очень хороший город, где в следующем году он обязательно побывает, сказал Дмитрий Крутой. Глава администрации президента обратил внимание, что в Брестской области осталось только 2 города, где нет физкультурно-оздоровительных комплексов. В ближайшие годы они будут построены. 12-й международный водный гребной марафон «Августовский канал 2026» собрал спортсменов из Беларуси и России. Как рассказала исполнительный директор Гродненского отделения Республиканского туристско-спортивного союза Данута Полубенская, это одно из самых ярких и массовых событий в мире водного туризма и спортивного сплава, которое традиционно объединяет профессионалов и любителей гребли на байдарках, каноэ и сабордах. Белорусские спортсмены приехали из Минска, Борисова, Бреста, Могилева, Витебска, Гомеля. Самая большая делегация российских спортсменов из Москвы. Также к нам приехали представители Рязани, Твери и Коломны. Крупные акции протеста из-за жилищного кризиса прошли накануне в 50 городах Испании. Участники акции протеста требовали снижения арендной платы на 50%, заключения бессрочных договоров аренды и национализации недвижимости, находящейся в руках спекулятивных фондов. Согласно официальным данным, в акции протеста в Мадриде участвовали около 70 тысяч человек. Западные СМИ пишут, что неофициально речь идет о почти 500 тысячах человек. В таких крупных городах, как Севилья, Барселона, Валенсия, Сантандер и Бильбао, также прошли массовые демонстрации. В Валенсии полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте +21, в Гродно и Гомеле +18, в Могилеве +17, в Витебске 16 выше нуля, в Минске 15 градусов тепла. Завтра в Гродно и Могилеве ожидается +14-16, в Гомеле +17-19, в Бресте 16-18 выше нуля, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: When I spent the summer on you.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
1: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Заходи на сайт Альфа-радио.бай. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.
1: 16+.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья.
3: Рад вас всех приветствовать. Я думаю, что за эту неделю те, кто слушал нашу передачу, все-таки уже попробовал какой-нибудь травяной чай, запасся, по всей видимости, какими-нибудь травками и растениями на зиму для того, чтобы потом спокойно можно было пить эти наши прекрасные и очень полезные чаи. Итак, давайте продолжим нашу беседу. Брусничный чай. Брусничный чай, здесь ягода может быть как замороженная, как свежая, так и сушеная. Здесь, как говорится, на вкус и цвет, как кому нравится, кто как лучше любит заготавливать. Употребляются даже листочки. Вот сейчас по осени тоже моются, вытираются и завариваются вот в том виде, в котором вы их сорвали. Не обязательно их подсушивать. Но я люблю брать бруснику и ее доводить до гомогенного состояния, добавлять туда немножко меда. И опять же, можно в виде теплых морсов. Можно употреблять как чай. Самое главное, что это природный антисептик и природный антибиотик. Он помогает не только желудочно-кишечному тракту, он помогает при простудах. И, внимание, он помогает почкам, потому что он содержит природный антибиотик. Естественно, выводится через почки с мочой, и когда он проходит через почки, то, конечно же, помогает профилактировать и лечить такие заболевания, как пиелонефрит. Это вот очень хорошая вещь. Помогает при выведении песка из почек, при цистите. То есть вот мочеполовая система при этом чае находится под либо защитой, либо в процессе восстановления, если есть какие-то проблемы. Помогает, конечно же, снимать отеки за счет того, что это природный антибиотик, помогает работе почек, следовательно, выводится лишняя жидкость из нашего организма. Снижает давление и снижает, ну, я бы так сказал, не снижает, а нормализует уровень глюкозы в крови. Поэтому представляете, какой кладезь. Ну и, конечно же, жаропонижающее средство за счет большого содержания витамина С и других активных веществ, которые помогают нашему организму. Тыквенный чай, многие его называют тренд осени. Значит, каким образом он, это очень хорошо согревающий напиток. Он сладковатый вкус имеет и очень хорошо подходит в холодную погоду. Используются кусочки сушеной тыквы, мякоти тыквы, подсушиваются, заливаются горячей водой, дают настояться и выпиваются. Конечно же, очень приятный эффект. Здесь я точно скажу, что если мы будем использовать его, миксовать с какими-нибудь там пряностями, там корица, имбирь, гвоздика, да, это будет давать насыщенный цвет, насыщенный вкус, такое вот многовкусие. И, конечно же, это будет очень и очень полезно и очень-очень вкусно. Эффект тыквенного чая – это защита иммунитета. Как раз-таки тыквенный чай, он богат не только витамином С, но и бета-каротином, то есть витамином А, как в морковке. Вот, поэтому очень хорошо помогает защитить и сосуды, укрепить наши, и помогает, конечно же, нашей иммунной системе противостоять угрозе вирусов различных. Улучшает пищеварение. А мякоть тыквы, она, конечно, на самом деле еще и таким детокс-эффектом обладает, поэтому, вот поверьте, два в одном. Ну и, конечно же, это антистресс. Он улучшает, тыквенный чай улучшает настроение, стимулирует нервную систему, и таким образом мы чувствуем себя бодрыми, поэтому не рекомендую на ночь. Но вместе с тем он абсолютно подходит и людям, у которых есть проблемы с артериальным давлением, потому что, как я уже в самом начале сказал, ни один из травяных чаев, в том числе и тыквенный, не содержит кофеина, поэтому никаких сосудосуживающих эффектов на ваш организм не будет. Очень хорошо тыкву сочетать не только с пряностями, но и с сушеным яблоком, с облепихой. Да, это будет микс такой, что вы просто пальчики оближите. Да. Жасминовый чай. Ну, жасминовый чай – это, конечно же, классика чайного мира, потому что жасмин добавляется и в черный чай для того, чтобы усиливать его вкус. Очень хорошо миксуется, дает такой сладковато-цветочный аромат. Очень хорошо расслабляет нервную систему. Очень хорошо освежает. Утоляет жажду прекрасно. Очень хорошо сочетается не только с черным, но и с зеленым чаем. Поэтому, ну, повсеместно можно встретить, покупая чаи, его с маленькими лепесточками жасмина, но вместе с тем и заваривать просто жасмин очень полезно. Это природный антидепрессант. Он улучшает настроение, он расслабляет нервную систему, снижает чувство стресса. То есть, ну, то, что нам надо к концу недели, наверное, практически на любой работе, когда вот это вот стресс хронический того, что мы чего-то там не успели, либо очень много хорошо активно поработали, знаете, жасминовый чай всегда поможет вам чувствовать себя на высоте. Поэтому с удовольствием его употребляйте. Также очень хорошо деликатно тонизирует. Опять же, я хочу сказать, без изменения артериального давления, поэтому подходит абсолютно любому человеку, даже с гипертонической болезнью. Очень хорошо жасминовый чай улучшает обмен веществ. Он очень богат антиоксидантами. Они улучшают и ускоряют метаболизм, обменные процессы. Человек, который длительно принимает такой чай, у него даже улучшается цвет кожи за счет вот этих обменных процессов. Я уже не буду говорить, насколько он улучшает тургор кожи, но во всяком случае он реально воздействует и на кожу очень хорошо, благоприятно воздействует на стенку сосудов наших, поэтому, конечно, здесь и кровообращение капилляров улучшается, и эффект очень и очень серьезный. Ну и самое главное, хороший тонизирующий напиток и хорошо утоляет жажду, поэтому не забываем про него. Жасмин очень хорошо сочетается, как я уже сказал, не только с черным зеленым чаем, но и с мятой. Опять же, очень хороший напиток для того, чтобы почувствовать себя бодрее. Но, правда, здесь многие авторы советуют заваривать при температуре 80-85 градусов, поэтому, ну, здесь мы должны где-нибудь там минут 7 дать постоять чайнику, чтобы он остыл, и потом уже спокойно заваривать. Причем время заваривания не 10, не 15 минут, а достаточно 5 минут для того, чтобы он заварился. Имбирь. Имбирь — это лучший согревающий напиток. Ну, конечно, употребляется корень, мы все прекрасно знаем, во всех магазинах без исключения он продается. Продается, слава богу, круглый год, но особенно он начинает продаваться вот с осени. Сейчас представлен во всех маркетах нашей страны, во всех магазинах. Очень твердый, на самом деле, я хочу сказать. Я лично либо очень-очень тонко нарезаю ножом корень. Это если мне нет времени заниматься так уже досконально. Ну, а если время есть, и я, опять же, там хочу имбирь добавить в облепиху, в облепиховый чай, то я вот эти вот мелко нарезанные кусочки имбиря еще пропускаю через мясорубку. Очень классный эффект. Мгновенно тонизирует, разгоняет метаболизм до космических скоростей, я бы так сказал. Но вот на самом деле, когда мы даже вот переборщим немножко с имбирем, да, он такой очень-очень такой отрезвляющий эффект, такой, знаете, как будто в голову ударило что-то такое пахучее. Масла его, они очень такие активные, на самом деле, очень хорошо улучшает процесс пищеварения. Вот бесподобная вещь, конечно. Очень такой мощный заряд энергии для нашего метаболизма. То есть, ну, он такой реально прожигает наш метаболизм, поэтому очень его рекомендуют как раз-таки как профилактическое средство в чистом виде. В любой из чаев черный можно добавлять чай, в любой травяной чай его добавьте, он придаст аромата, придаст свои тонкости, ну и, конечно же, поможет, потому что это мощный противовоспалительный, антибактериальный эффект обладает, оказывает на наш организм. И, конечно же, помимо ускорения метаболизма, стимулирует выработку желудочного сока, улучшает пищеварение, способствует похудению в том числе, ну, за счет, конечно же, увеличения обменных процессов, но это не значит, что нам теперь можно есть все, что угодно в любых количествах, запивая имбирным чаем, нет. Но если мы хотим все-таки чувствовать себя бодрыми и в тонусе, конечно, он поможет нам держать в том числе и вес в нужных показателях. Конечно, природная энергетик, опять же, без каких-либо стимулирующих, выхолащивающих эффектов на надпочечники, на нашу центральную нервную систему вместе с тем, но это тот напиток, который нам придает очень такой хорошей, мощной энергии. Ну и, конечно, доказано, что имбирь эффективно справляется с токсикозом. Да, очень хороший помощник при тошноте. Поэтому, если вдруг вас укачивает, у вас есть морская болезнь, да, вы можете с собой взять чай с имбирем, употреблять его небольшими глоточками и чувствовать себя великолепно. Ну, конечно, как я я уже сказал, имбирь добавляется в любой из травяных чаев. Он употребляется очень вкусно и очень полезно с медом. Вот, если вы добавляете в какой-то чай травяной имбирь, добавляйте туда еще и ложечку меда, и вы будете полностью получать неизгладимые ощущения и впечатления. Брусничный чай. Брусничный чай, здесь ягода может быть как замороженная, как свежая, так и сушеная. Здесь, как говорится, на вкус и цвет, как кому нравится, кто как лучше любит заготавливать. Употребляются даже листочки, вот сейчас по осени, тоже моются, вытираются и завариваются вот в том виде, в котором вы их сорвали. Не обязательно их подсушивать, но я люблю брать бруснику и ее доводить до гомогенного состояния, добавлять туда немножко меда. И опять же, можно в виде теплых морсов, можно употреблять как чай. Самое главное, что это природный антисептик и природный антибиотик. Он помогает не только желудочно-кишечному тракту, он помогает при простудах. И, внимание, он помогает почкам, потому что он содержит природный антибиотик, естественно, выводится через почки с мочой, и когда он проходит через почки, то, конечно же, помогает профилактировать и лечить такие заболевания, как пиелонефрит. Это вот очень хорошая вещь. Помогает при выведении песка из почек, при цистите, то есть вот мочеполовая система при этом чае находится под либо защитой, либо в процессе восстановления, если есть какие-то проблемы. Помогает снимать отеки. Помогает, конечно же, снимать отеки за счет того, что это природный антибиотик, помогает работе почек, следовательно, выводится лишняя жидкость из нашего организма. Снижает давление и снижает, ну, я бы так сказал, не снижает, а нормализует уровень глюкозы в крови. Поэтому, представляете, какой кладезь. Ну и, конечно же, жаропонижающее средство за счет большого содержания витамина С и других активных веществ, которые помогают нам нашему организму. Ну и, конечно же, наши специи. Корица, кардамон, бадьян, гвоздика – это те специи, которые улучшат вкус, придадут незабываемые нотки вашему чаю любому. Но также мы должны понимать, что корица, она придает не только такой, знаете, сладковатый аромат, но и снижает уровень глюкозы в крови. Это тоже очень важно. Корица притупляет чувство голода. Поэтому, если вы вдруг очень-очень голодны, не поленитесь сначала выпить немножко чая с корицей. Притупит чувство голода, вы не съедите сразу пол поросенка, нормально покушаете и будете чувствовать себя очень великолепно. Если рассматривать кардамон как добавку к чаю, он освежает дыхание. Он очень хорошо помогает, когда у нас сухой кашель. Он помогает работе желудка, снижает спазмы. Да, это тоже очень полезно, но если вдруг у вас есть спазмы, я бы все-таки не рекомендовал употреблять только кардамон, а сходить все-таки к врачу-специалисту для того, чтобы посмотреть, что ж у вас там такое. Но, тем не менее, конечно, он стимулирует и работу мозга, то есть он является тонизирующим эффектом. Гвоздика. Ну, это мощный антисептический препарат, я хотел сказать. Обладает мощным антисептическим действием. Вот, помогает при болях в горле, опять же, смягчает дыхание. Но, опять же, кому как нравится. Некоторые любят только нотка гвоздики, чтобы была в чае. Кто-то любит так, чтобы он очень-очень сильно пах и ощущать его аромат. Здесь, конечно, уже просто по вкусу. Передозировать нельзя, но, тем не менее, уже каждый должен подстраиваться под себя. Ну и бадьян придает чаю не только красивый вид, он дает изумительный аромат. Мне бадьян очень нравится, такой анисовый аромат. В основном это помогает при заболеваниях верхних дыхательных путей. Тонзиллиты, ангины, бронхиты, то есть он смягчает дыхание, он смягчает кашель, помогает откашливаться, ну и особенно когда вот этот дерущий сухой кашель, конечно, во-первых, теплый напиток он смягчает и так, но когда еще в его состав входит и бадьян, то, конечно же, он помогает нам для того, чтобы быстрее восстанавливать ту слизистую, которая повреждена вирусами дыхательных путей и за счет чего вот этот вот дерущий кашель, не откашливающий, непродуктивный кашель и возникает. Ну и, конечно же, мускатный орех – это тоже очень хорошая вещь. Слава богу, он тоже везде доступно продается. Его буквально вот совсем маленькую толику надо, на терочку, на мелкую его потереть, добавить его, когда вы завариваете какой-нибудь пряный вкусный чай. И, конечно, это даст очень глубокий, очень такой приятный аромат, но и поможет в том числе восстановить силы после физической усталости. Вот он очень хорошо помогает. Как я обещал, я вам сейчас расскажу про сочетание различных чаев, какие можно сочетать. Итак, малина очень хорошо сочетается с липой, очень великолепный аромат дает. Малину очень хорошо сочетать с мятой и с иван-чаем, вот такой вот сбор очень ароматный. Малина и имбирь – это лучший зимний вариант. Ну, опять же, смородина, мята и иван-чай – очень хорошая такая взвесь, которая дает, ну, очень глубокий аромат. Ну, а посчитать, какие положительные свойства на организм, ну, это просто вот кладезь витаминов и куча впечатлений, да. Смородина с малиной очень вкусно сочетать. А смородину хорошо сочетать с мятой, в том числе они друг дружку дополняют. Тыква, я уже сказал, это хорошее сочетание с корицей, с имбирем и с гвоздикой. Очень хорошее сочетание. Если вы попробуете, вам очень и очень понравится. Тыква с облепихой, опять же, очень вкусно. Облепиха очень вкусно и полезно сочетается с лимоном, с медом и с имбирем. Естественно, не забывайте про различные пряности. Если вы их будете добавлять какими-нибудь травяными чаями, то вы практически получите безалкогольный глинтвейн. Это очень великолепная вещь, когда вы добавите в чай травяной гвоздики, когда вы добавите немножко бадьяна, когда вы добавите палочку корицы, туда другие специи, конечно же, это будет просто великолепное сочетание вкуса, полезности, а самое главное, помощи вашему организму, если вы вдруг простудились. Ну, а лучше всего, конечно, это самая лучшая помощь при том, чтобы стимулировать наш иммунитет, общее состояние нашего организма, чтобы ни в коем случае не заболеть. Поэтому будьте здоровы, следите за собой. Если вам лень, такое бывает, некогда, опять же, либо прямо под вашим офисом не растет липа. А вот, опять же, шутки ради, я хочу сказать, что не собирайте никаких трав, плодов и каких-либо других сборов для чаев в черте города. Не стоит. Потому что загазованность, потому что выхлопные газы, они, конечно же, впитываются нашими деревьями. Прекрасно понимаем, что они помогают удалять углекислый газ и продуцировать кислород. Поэтому поехали за город, насобирали на приусадебном участке, либо у себя, либо у соседа, когда он не видит, да, либо попросили с ним поделиться по-хорошему. Вот, на крайний случай, если уже нет такой возможности, зашли в аптеку. В любой аптеке продаются травяные сборы в чистом виде сушеные травы. Вы всегда можете его, может быть, и не один сбор купить, миксовать, как вам будет удобно, понимать только, что не надо перебарщивать с некоторыми чаями, вот, и получать прекрасные напитки.
2: И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-Радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.
0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше нуля, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Радио Победа. Бай. Включи и слушай. Наша Победа. Наше радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше нуля, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше нуля, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: новости. Итоги недели.
1: 16+. Только главные события и самые важные темы прошедшей недели. В студии Руслан Ещенко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября рассмотрел кадровые вопросы. Принимая решение о назначении нового заместителя главы администрации президента, Александр Лукашенко заметил, что кандидатуру Павла Муравейко на эту должность ему никто не рекомендовал. Это было его личное предложение и решение, отчасти неожиданное как для нынешнего руководства администрации президента, так и для госсекретариата Совета Безопасности военных. Поэтому будьте свободны от всех, сказал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это кадровое решение направлено на то, чтобы получить альтернативную точку зрения на ситуацию в вооруженных силах от грамотного профессионального человека.
2: Альтернативная, конкурентная точка зрения должна существовать на самом высоком уровне. Это мне нужно. Я хочу, чтобы вооруженные силы наши были готовы к самым серьезным столкновениям, мероприятиям, чтобы их избежать, как я всегда говорю. Наша цель одна – защитить то, кусок земли, на котором мы живем.
1: По мнению президента, Павел Муравейко как нельзя лучше подходит для этой роли, ведь он грамотный силовик, достаточный период времени возглавлявший генеральный штаб, структуру, откуда идет управление вооруженными силами.
2: У вас еще есть такая административная струнка, нотка. Я это заметил во время предыдущей кампании. Дело не в том, что вы были доверенным лицом президента. Это тоже важно, но не это главное. Если кто-то скажет, что это Цукин родной брат президента, тот ошибается, потому что я вас практически даже до должности начальника генерального штаба и не знал, и у меня вообще таких подходов нет, свой-чужой. Все, кто сидит за этим столом, не чужие мне люди. Вы прошли серьезный экзамен, путь вместе со мной, поэтому рассуждать тоже на эту тему бесполезно. Но то, что надо несколько со стороны, с другой позиции, с администрации президента взгляд на то, как развивается наша система вооруженных сил, это так.
1: Вместе с тем глава государства предупредил о возможных спекуляциях вокруг этого кадрового назначения.
2: Много будет спекуляций, определенных заявлений и так далее. Особенно Лукашенко поддался силовикам, призначая в администрацию президента бывшего начальника генерального штаба. Это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков. Ну, если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста, я абсолютно не против, но то, что идет усиление вот этой составляющей силового сектора и направления нашей страны, это естественно, потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Но главное не в этом. Главное в том, что мне, как президенту и главнокомандующему вооруженными силами, очень важно иметь несколько, ну, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях.
1: Говоря о назначении Владимира Белого новым руководителем Генерального штаба вооруженных сил, глава государства отметил, что он будет постоянно находиться в поле зрения не только государственного секретаря Совета Безопасности, но и замглавы администрации президента.
2: Он будет под серьезным взглядом, уже где-то и прессом президента, уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента, потому что самый сведущий человек в этом плане здесь присутствует. Ну, так жизнь складывается без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в вооруженных силах.
1: Президент ориентировал нового начальника Генштаба на работу в тесном контакте с Павлом Муравейко, рекомендовал перенимать опыт и учиться. Александр Лукашенко рассказал, что перед тем, как назначить Владимира Белого на эту серьезную должность, рассматривал несколько кандидатур и некоторое время колебался. Но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура, сказал глава государства и спросил, какое мнение на этот счет у Павла Муравейко. Отличная кандидатура, ответил он. он. Взвешенный человек, который займет достойное место, будет вашей опорой и поддержкой. Перед главой МАРТ Александром Яковчицем президент поставил задачу окончательного урегулирования вопросов ценообразования. Глава государства отметил, что знает о работе Александра Яковчица в должности замминистра сельского хозяйства и продовольствия, считает его грамотным специалистом, который разбирается в том, что происходит в сфере обеспечения продовольственной безопасности, агропромышленном комплексе, хорошо знает экспортный потенциал страны. В числе приоритетных задач для нового министра президент обозначил вопросы ценообразования, в первую очередь на отечественную продукцию.
2: Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее.
1: Назначая Дмитрия Баско председателем Государственного комитета по стандартизации, глава государства особо отметил важность вверенного ему направления. Это и защита наших рынков, и продвижение наших товаров. Надеюсь, вы с этим направлением справитесь, сказал он. Президент обратил внимание нового уполномоченного по делам религии и национальностей Олега Дьяченко, что в Беларуси неплохая ситуация в тех сферах, которыми ему предстоит заниматься, и это положение дел нужно обязательно сохранить в будущем.
2: Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет, и мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация беларусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее возьмете из того, чтобы для того, чтобы работать как следует.
1: Нового директора Белорусского института стратегических исследований Андрея Кунцевича глава государства предупредил, что спуску никакого не будет, равно как и никаких отступлений от ранее определенных функций и задач самого института. БИСИ должен быть институтом стратегических исследований, обратил внимание президент, сделав особый акцент на слове «стратегических». Я это подчеркиваю отдельно, сказал он. Кроме того, Александр Лукашенко рассчитывает, что деятельность БИСИ в стране станет более заметной и весомой. Подводя итоги сказанному, Александр Лукашенко обозначил главное требование для назначенных управленцев – двигаться вперед и не стоять на месте.
2: Назначение знаковое, очень важное для страны по всем направлениям, без исключения. Вы опытные люди, по своим направлениям знаете, что надо делать, действуйте, чтобы вы были видны и заметны, потому что у вас должность очень заметная, что у министра торговли, что у руководителя Белорусского института стратегических исследований, что у вас, Павел Николаевич, что у начальника генерального штаба. Поэтому главное – надо действовать, надо двигаться вперед, не стоять на месте. Время такое.
1: Будем двигаться, успеем туда, куда хотим первыми, значит, будет результат. Опоздаем, будем топтаться в хвосте, подчеркнул белорусский лидер. Согласовывая назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, Александр Лукашенко обозначил ряд приоритетных задач, которые им предстоит решать на своих новых постах. И во многом это касается сферы сельского хозяйства. В частности, он указал на необходимость придерживаться разумного подхода в объединении сельскохозяйственных предприятий. Речь об этом зашла на примере сельхозпредприятия «Говяды Агро» в Шкловском районе, где сейчас по поручению главы государства выстраивают оптимальную схему для повышения технологической и организационной управляемости. Ранее при укрупнении хозяйства за счет присоединения к нему нескольких соседних этому вопросу не было уделено должного внимания. В результате в «Говяды Агро» не было начальников участков, которые, уверен Александр Лукашенко, являются ключевым звеном в эффективном управлении такими крупными сельхозобъединениями.
2: У нас желание появилось объединять хозяйство. Иногда объединяем, скидывая, иначе не назовешь это, в это объединение неперспективное, убыточное хозяйство. Что мы от этого получим? Кому это надо, объединение? Объединение не есть всегда хорошо. Поэтому не торопитесь, будучи председателем райисполкома, это делать. Если есть небольшое хозяйство, эффективно работает, не вешайте гири к ногам этого хозяйства в лице убыточных каких-то хозяйств. Не делайте это. Это ни к чему. Загубите нормальное хозяйство.
1: Президент обратил внимание на опыт работы фермерских хозяйств, которые показывают хорошие результаты на гораздо меньших участках земли.
2: Почему мы не можем? Надо найти причину и принять соответствующие меры. Это первое, очень важное организационное построение наших хозяйств, особенно объединенных, у которых нет школы и практики работы таких хозяйств.
1: Кроме того, президент обратил внимание на необходимость сохранения инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий, которые вошли в состав более крупных сельхозобъединений. Недопустимо, когда машинные дворы в небольших хозяйствах закрываются, в результате чего технику приходится вести на ремонт, обслуживание или хранение за несколько десятков километров. Глава государства также подчеркнул, хотя среди назначенцев немало аграриев, работники промышленности также оказывают помощь селу. Одним из примеров такого взаимодействия можно назвать уже упомянутое сельхозпредприятие «Говяды Агро», к модернизации которого привлечены промышленные организации Могилева.
2: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
1: Александр Лукашенко также напомнил о продолжении уборочной кампании и связанном с ней большим объемом работ.
2: Если кто-то думает, что уборочная кампания закончилась, тот просто не аграрий. Мы только половину прошли уборочные кампании. Не расслабляйтесь. Нужна мобилизация. И очень серьезная мобилизация. Не знаю, убрали или нет, но еще там несколько гектаров у нас было и ярового рапса. Правда, уже у фермеров, участников. Я не думаю, что они там ослабят уборку и не уберут этот рапс. Я просто повторяю это, чтобы вы понимали, что какой колоссальный объем работ нам предстоит еще осуществить.
1: В этой связи глава государства обратил внимание, что предстоит завершить уборку целого ряда сельскохозяйственных культур.
2: Льнотристан на поле, ее надо убрать, чтобы не сгнила окончательно, вы видите, какая погода стоит. У нас половина свеклы, это около 2,5 миллиона тонн в поле. У нас еще хоть немножко, но еще картошка осталась. У нас еще овощные культуры в поле. Но самое главное, идет заготовка силоса из кукурузы и еще уборка кукурузы на зерно. Представляете, какой фронт? Ну, а потом почву надо перевернуть под зябь. Зябь надо поднять. Поэтому я даже боюсь сегодня говорить, что мы половину прошли работ летне-осенних, которые должны пройти.
1: Кроме того, глава государства вновь призвал белорусов покупать пустующие дома и земельные участки в сельской местности, поворачиваясь лицом к селу.
2: Россияне меня услышали, белорусы нет. И не только россияне. И даже с балтийских государств, с Украины, когда я говорил, люди добрые, вы посмотрите, сколько пустующих усадеб. Худо-бедно к ним можно подъехать, даже на хутора. В советские времена логистика хоть какая-то существовала. У каждого белоруса должен быть такой участок. Тем более в центре Европы иметь 40-50 соток приусадебный участок у нас был и дом. Хотите в этой будке – живите в этой будке, но наведите порядок вокруг, чтобы заборчик был, чтобы дом смотрелся и чтобы, самое главное, распаханной была земля. 40-50 соток. Потом это будет стоить бешеные деньги.
1: В связи с этим глава государства напомнил об избинге. Это новое направление в туризме, которое подразумевает отдых в сельском антураже и традиционных деревянных избах. Президент обратил внимание и на тот факт, что крупные предприятия не всегда обрабатывают небольшие клочки земли, в результате чего они попросту зарастают сорной травой. В то же время люди, которые покупают такой участок, могут обработать его своими силами, тем самым вернув землю в оборот. Глава государства обратил внимание руководителей, что уже в ближайшее время они придут в новые коллективы, будет необходимо решать стоящие перед регионами задачи. В связи с этим Александр Лукашенко дал такое напутствие в части кадровой работы.
2: Часто назначая людей, я им говорю: дайте шанс всем тем, с кем вы будете завтра работать. Дайте этим людям шанс. Но эти люди должны понимать, что времени на то, чтобы наблюдать за ними, изучать, как они будут работать, нет. Они должны выдавать результат. Если результата нет, вы видите, что человек не бежит, ну, значит, его надо отвести в сторону, чтобы он не мешал вам бежать, чтобы вы не отстали. Отстанете, я часто говорю, кто за вами бежит, затопчет вас. Ну и не забывайте, других людей у нас не будет. Председатель райисполкома, сегодня райкома партии, обкома нет, должны работать с людьми. С людьми надо встречаться, разговаривать. Будьте очень аккуратными, терпеливыми. Не обижайте людей.
1: Президент обратил внимание, что порой и к нему обращаются через средства массовой информации и социальные сети с той или иной просьбой. Если речь идет о серьезных вопросах, на такие обращения следует реакция. Однако порой это касается элементарных бытовых вещей. Я терпеливо к этому отношусь, понимая, что других людей не будет. На что-то реагирую, если это касается судьбы или жизни человека, на что-то не обращаю внимания. Например, если человек пишет, что его заставляют окосить его участок. Ждете, что я туда приеду ухаживать за этим участком? Нет, сказал глава государства.
2: Напрягайте людей там, где они должны напрягаться, где они должны делать свое дело, осуществлять свою работу. Притом очень серьезно напрягайте. Но если человек нуждается в помощи, окажите эту помощь и поддержку.
1: Глава государства отдельно остановился на важности таких составляющих работы председателя райисполкома, как кадры и идеология.
2: Особенно кадры. Любой частник, создающий предприятие, создавший там, должен согласовывать с вами кадровую политику. Без вашего согласия не должно происходить в кадровом отношении ничего. Вникайте во все. Государство должно присутствовать везде. Не надо вспоминать и думать о том, как нас когда-то учили. Вы это уже помните, несмотря на то, что вы молодые люди. Не надо, это рынок отрегулирует. Отрегулировал? Ничего не отрегулировал. Там, где мы видим, там, где мы управляем и требуем, ну пусть даже не везде хорошо управляем, но требуем, чтобы было так, как нужно, там есть результат. Там, где государство не видит проблем, они будут существовать всегда.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 сентября провел встречу с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских.
2: Что касается наших торгово-экономических отношений, ну, вы хорошо знаете наши возможности. Я всегда губернаторам России говорю: смотрите, если мы что-то можем сделать в этой ситуации для вас, мы всегда сделаем, не глядя на то, что там говорят вокруг нас, и особенно то, что пишут, особенно в России. Я очень внимательно отслеживаю средства массовой информации, поскольку война в том числе сегодня идет прежде всего в средствах массовой информации. И откровенно вам скажу, что иногда с удивлением читаю то, что некоторые там не то блогеры, не то еще кто-то пописывают в отношении Беларуси. Про многовекторность и так далее.
1: Да, мы проводим многовекторную политику, потому что экономика в основе, заметил Александр Лукашенко. Президент пояснил, если, например, западное крыло сотрудничества было обрублено по инициативе самого Запада, то Беларусь, реализуя многовекторную политику, обратилась на юг, юго-запад, на восток, интенсифицирует отношения с государствами Африки.
2: Наш интерес и вектора там, где наша экономика. Здесь не идет речь о наших глубинных отношениях, прежде всего, с вами, с Российской Федерацией. Поэтому болтовня про это, многовекторность и упреки в адрес Лукашенко, они абсолютно несовместимы. Ну и потом, слушайте, я уже 30 с лишним лет работаю президентом не для меня уже менять какие-то вектора. И как некоторые даже уже дошли до того, что Лукашенко там это не союзник. Ну, это дело вкуса. Пока мы, и думаю, будет так и дальше, находим общий язык с руководством Российской Федерации, вы видите и с президентом России, и с руководителями ведущих партий, я пример привел, мы с Геннадием Андреевичем недавно встречались. Никаких расхождений в подходах. Мы патриоты, мы готовы защищать свое отечество, и вы должны знать, что отхода здесь никакого и предательства тем более нет и быть не должно. Чем заканчивается предательство, вы видите, в Украине. Мы не хотим повторить эту судьбу.
1: Глава государства отметил, что Беларусь всегда стремилась поддерживать добрые отношения со своими соседями, которых, как известно, не выбирают. Ну, на Западе не хотят с нами таких отношений, Господь с ними, это их дело, заметил он. Александр Лукашенко также подчеркнул, что в любом диалоге с зарубежными партнерами, включая американцев, вопрос об отношениях и сотрудничестве Беларуси с Россией и Китаем выносится за скобки. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси стараются развивать весь тот производственный потенциал, который остался со времен Советского Союза. Президент на встрече упомянул и об общих исторических страницах между Беларусью и Россией. И в частности о советском периоде, основателе и первом руководителе СССР Владимире Ленине, Ульянове, в честь которого и получила название Ульяновская область.
2: Я все-таки, как человек старой формации, знаю, и вы не очень отрицаете все то, что было в нашей истории, привержен к тому, что это факт. Руководителем нашего государства был Владимир Ульянов. Владимир Ильич и при всех недостатках, ошибках, а у Беларуси есть к чему предъявить претензии периода его начала деятельности. Тем не менее, мы очень трепетно и внимательно относимся к этой личности.
1: Поэтому не надо отвергать и отбрасывать то, что было. Надо пытаться использовать и развивать это. Вот в этой части мы кое в чем преуспели, отметил Александр Лукашенко. Более того, многие отрасли в Беларуси получили дополнительное развитие. Сегодня даже замахнулись на сотрудничество с вами и в сфере самолетостроения. Для нас это очень важно, отметил глава государства. Президент напомнил, что ремонт в Беларуси самолетов и бронетехники осуществлялся еще с советских времен.
2: Но пора уже от ремонта переходить на производство. И мы готовим для вас узлы, комплектующие, готовы модернизировать производство, углубляться. Мы готовы с вами производить с Россией. Вот проект есть «Освея», да? Самолета с Российской Федерацией. Мы будем вместе заниматься производством.
1: Беларусь также еще с советских времен известна своей продукцией в области микроэлектроники и оптики.
2: Мы это на мировой уровень подняли. И спрос большой сегодня на эту продукцию по всем направлениям. Это говорит о том, что опыт прошлого мы всегда используем и будем использовать, действуя отсюда, развивая новое направление.
1: Говоря о личных качествах руководителя Ульяновской области, Александр Лукашенко охарактеризовал Алексея Русских как человека, приверженного справедливости. Александр Лукашенко выразил уверенность, что в лице Алексея Русских в Беларусь приехал настоящий друг, который внимательно наблюдает за ее развитием и очень хорошо относится к беларусам. Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября провел встречу с премьер-министром Казахстана Алжасом Бектеновым.
2: Беларусь вы хорошо знаете, да. Наши возможности хорошо знаете, поэтому нет необходимости мне посвящать вас наши возможности, все, что мы можем. Но еще раз хочу подчеркнуть, я об этом публично уже говорил, Казахстан для нас очень интересный партнер и дружеская для нас страна. И если ваш глаз зацепит что-то в Беларуси в плане машиностроения, а это для Казахстана важно, как и для Беларуси, в области развития сельского хозяйства, высоких технологий и других вопросов, закрытых тем нет, мы с удовольствием будем с вами работать. Притом отношения между нашими странами с давних времен очень хорошая. При нынешнем президенте они не ухудшились, а наоборот улучшились.
1: Александр Лукашенко отметил, что казахстанский коллега Касым Жомарт Токаев уделяет большое внимание развитию отношений с Беларусью. Президент также подчеркнул, что народы Беларуси и Казахстана связывает общая история.
2: Вы должны знать, что вы приехали не к чужим людям. Белорусы – ваши близкие люди, кровью повязаны мы, если можно так по-народному сказать, потому что очень многие казахстанцы защищали Беларусь в годы Великой Отечественной.

0: международного дискуссионного клуба «Валдай».
1: Президент России абсолютно вчера был прав. Мы на таком изломе находимся. Даже мы сами сегодня не понимаем, где мы находимся и насколько серьезно этот излом в истории развития мировой цивилизации. Мир сейчас очень серьезно меняется. Очень серьезно. И то, что мы сегодня запланировали, завтра уже может быть невозможно. В силу изменяющихся условий в нашем этом бешеном мире. Но идет жестокая конкуренция.
0: Президент отметил особое значение экономики для развития любого государства в современных условиях и в этой связи важную роль руководителей правительств, людей, которые как раз занимаются самой важной и тяжелой тематикой – экономикой. Президент также упомянул про встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, которая состоялась до начала мероприятия в широком кругу. Российский премьер-министр рассказал главе белорусского государства в том числе о планах России на ближайшие 3 года в экономическом отношении с акцентом на финансах. Президент подтвердил приверженность Беларуси интеграции прежде всего на постсоветском пространстве. Глава государства заметил, что в современном мире активно используются и методы плановой экономики, что критиковалось Западом во времена существования Советского Союза и особенно после его распада. Нас учили, что все отрегулирует рынок. Ничего подобного. Элементы плановой экономики лежат в основе всех процессов, убежден Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что планирование на государственном уровне существует во многих странах с рыночной экономикой, например, в Японии и США. Беларусь в своем развитии также использует планирование, таким образом сохраняя положительный опыт и наследие советских времен. Говоря о сотрудничестве со странами ЕАЭС и с партнерами на постсоветском пространстве в целом, Александр Лукашенко заверил, что Беларусь в меру своих сил всегда готова помочь и сделать все необходимое для партнеров. Александр Лукашенко призвал страны Евразийского экономического союза сохранять приверженность общему рынку, значительную часть которого составляет российский рынок. Президент также высказался на предмет конфликта в Украине.
1: Два слова, чтобы вы понимали мою позицию по войне в Украине. Скажу несколько слов. Мы с Владимиром Владимировичем часто обсуждаем эту тему. Подходы у нас более такие выверенные, потому что и он, и я знаем, что происходит на линии боевого соприкосновения. Ну и в конце концов мы же соагрессоры с ним. Правда, у нас один вопрос. Кто больше агрессор, я или он? Иногда в шутку так обсуждаем эти вопросы. Конечно, у меня есть какие-то особенности при оценке конфликта в Украине. Но я президенту Путину и вам это скажу открыто и откровенно, сказал, что да, у меня есть свое понимание отдельных аспектов конфликта в Украине. Но мы всегда будем привержены нашему общему курсу. Михаил Владимирович, если вы, руководство России, там примете решение, мы всегда будем с вами. Несмотря на наши особенности понимания, что там происходит. Мы никогда не были предателями.
0: Глава государства напомнил, что еще в первые дни конфликта в Украине прямо заявил о том, что Беларусь никогда не позволит стрелять в спину России. В заключении президент заверил глав правительств Евразийского экономического союза, что все достигнутые договоренности Минск непременно выполнит. Таковы основные события прошедшей недели. С вами был Руслан Ещенко. До новой встречи.
2: Итоги недели.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше нуля, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше нуля, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: радио твоего дня. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше нуля, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

по радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше нуля, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше нуля, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше нуля, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше нуля, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше нуля, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше нуля, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше нуля, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.